сливы стакла, жаму сред пустыня, затвор златных врата, крив се правом смилуя, снекар праздник плата, устная се предая, кровища без куча.